0: Петю не беса, анто брез джебеса. Матистве чер партисну, яс на гаста косем да залило карбуратори.
1: А, не дайте просим, ки дилаш, ки дилаш?
0: Я рекла руса, че улица. Ки дилам? Се сам типову, яст уезем на автопромети Горица.

0: Vokalisti in vokalistke na albumu prihajajo večinoma z otoka Inish Moore. Glavnino skladb sta odpela mati in sin Margaret in Sean Dearain. Prva in zadnja skladba v današnji oddaji spadata v žanr imenovan Queena. Gre za žalovalne pesmi, genealoško najverjetneje povezane z balkansko tradicijo naricanja. Naricalke so pele so profesionalne žalovalke, ki jih je družina najela ob času izgube. Zaradi obredne narave tega petja jih je bilo težko prepričati, da so se strinjale s tonskim zapisom od petega. Tudi ko so nekatere pristale, so želele ostati anonimne, da se v skupnosti to ne bi razvedelo. Naslednji sklop bo torej zadnji in se bo končal najprej z venčkom uspavank, na koncu pa še z zadnjo naricalko. Z obje modrosti bodo znova z vami 23. septembra. Pa pa!
1: Венцал опоса сторму хрибы варить марлоу на кисею фонтлин. Аханчин варя фосы с хломорой дисы, хонарам бунта кигян сиви. Ахун занас махпаны с мауринин, махопла фунталы дёган шнив галан. Лайнай лэн сыка доги дети дыша курам дим. Ну архин симеши техт манти, тиндевра вуна тахрин сиси. Агаштюры на ляны за подан тига, скрыты наши волон турнины. Хмазаны с махпаны с мугурнины, махопла пунта на гадяган шнил. Алан лай най лэн сы, скатоли тети дыша курам дим. Ну эли хапа скорхауса полно тига, тащи скомоус на рау харди. И хаула вияк и фалу на крик, стальякшин сыньян эган мэвиган бри. Ахмазаны с махпаны с мугурнины, Махопла пунтал на гадяган шнил, Алан лай най лэн сы, Скатоги дядиля шакуром дим. Ляу-ляу.